хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Сезон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Від земе Айцина гаршу целюємо. Маєс кафейницу дієнас, катра нова дата вигайда вітеяс гаршас, саймнієкі ун скайсти галамерті. Уззини вайрак, маєс кафейницис.лв.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: 6 часов и 42 минуты.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Эй!
2: Здрасте! Вот эта встреча!
1: Посмотрите в окно, если вы еще из дома не выехали. Если в автомобиле, тоже в окно посмотрите. Если уже паркуетесь, чистое, свежее, красивое парковочное место обеспечено. Вот что значит рано утром просыпаться. Добро пожаловать! Число-то сегодня какое? Пятое! Господи, как стремительно время летит! Наслаждайтесь, пожалуйста, летом в самом-самом своем сочном состоянии. Не забудьте снять все сливки, которые только можете, до которых рука только дотянется. Сегодня среда, если я ничего не путаю. Счастливые люди постоянно что-то путают. Именно по этому признаку можно их распознать. Если человек что-то вот в вашем окружении перепутал, имейте в виду, он счастливый, он даже немного блаженный. Добро пожаловать, друзья, кайфуем!

0: I want you. Ты чего сегодня... хочешь? Чего ты хочешь сегодня от этой жизни?
1: Я хочу поздравить Андрея Фана с днем рождения.
0: А у него вчера было.
1: Вчера?
0: Да.
1: Ну, лучше позже, я же...
0: Ты думаешь?
1: Ну, да.
0: А ты в группе что, нету нашей? Тебя еще не добавили?
1: Ну, подожди.
0: Или уже удалили?
1: Я видел переписку вчера.
0: Никита, проверяй срочно.
1: Почему мы его не поздравили вчера? Или поздравили?
0: Нет, мы его не поздравили. Я его поздравила вчера вечером, когда все начали поздравлять. Я благодарю тебя за то, что ты ставишь меня в столь неловкое положение.
1: Репетю нет.
0: Но, во-первых, я знаю, потому что, короче, когда мы только начинали общаться и дружить, ну ладно, дружба там еще далековато было. Короче, он, в принципе, всегда скрывает от своего праздника, никогда не отмечает и как бы сам о нем не говорит.
1: И год мы тоже не знаем.
0: Мне очень понравилось, да, мне очень понравилось, что как будто бы я, охраняю его тайну, делаю так, как он хочет. То есть меня это полностью устроило, и мой мозг это запомнил. И уже много лет не так, но...
1: Да, шлейф.
0: Поздно.
1: Да-да.
0: Поздно. Я вот знаю, что у меня у двух подруг в августе день рождения.
1: И среди них... Они...
0: Андрея Фана нет.
1: Это довольно важно.
0: Как оказалось. Да, и они прям вот даже вот... Я сейчас переживаю, что про одну... Вообще, мы дружим 500 тысяч лет, но я всегда путаю ее день рождения. И вот мне нужно обязательно уточнить, потому что я вот одной из подруг, я понимаю, что такая быстро, как это жить, я прям в календарь вписала.
1: А ты не хочешь поставить быструю команду, чтобы в эту дату автоматически приходило не оповещение, а сразу поздравление?
0: Не, ну что это? Это не настоящее. Давай, я укажу дату, 2027 год. Вот ради тебя, смотри.
1: Так.
0: Так, весь день. Сообщать об этом нет. Весь день это не перебор.
1: Весь день это многовато.
0: Нет, это перебор. Так, начало как бы праздника типа, да?
1: Да.
0: Мы какой укажем? Не 7 часов утра, нет. Ну, давай хотя бы 8, правильно?
1: Ну, хотя бы.
0: 8, да. И напоминание. Напоминание, уведомление.
1: Так.
0: За час.
1: За час.
0: Все. Повторить действие. Нет, все. Просто. Хотя бы получу информацию. Вот, ты знаешь, благодаря тебе, Никит, только благодаря тебе в следующем году Андрей Фам будет поздравлен.
1: И, возможно, даже подарок получит. Но
0: это очень вряд ли. Но, Андрюх, мы тебя любим, мы тебя целуем, мы тебя... Самое важное и единственное, что мы тебя уважаем. Вот мало кого уважаем.
1: Под каждым
0: тебя
1: словом.
0: Тебя прям уважаем.
1: Под каждым словом.
0: И мне кажется, это самое ценное. Все, расти большой, но не вширь. Все, давай, целуем.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту среду, 5 августа, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В центральной части страны и в Латгале несущественные осадки. Температура воздуха в Курземе до плюс 25, Латгале до плюс 30, в Восточном Видземе до плюс 26. Центральная часть страны и столица, здесь воздух прогреется до плюс 28 градусов. Южное направление ветра до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All-time favorites.

0: пишется, друзья мои, говорят, вредно читать. Ну, короче, у меня же в какой-то определенный момент, я уже рассказывала вашим слушателям, короче, меня не брали в книжный клуб, и я сделала небольшой свой книжный клуб. Что стало поводом для того, чтобы...
1: Подожди, как могут не взять человека в книжный...
0: Это вообще, ты знаешь...
1: Книжный фейс-контроль тебя не пустил.
0: Ты знаешь, что мне сказали? Что мне сказали? Мне не сказали, что вы говорите, как что, через плечо.
1: Женщина.
0: Нет. Мне сказали, о, Наталья, вы знаете, да. А я как раз прочитала эту книгу, я даже не помню, что была за книга, значит. Но я говорю, я ее прочитала, я очень хочу тоже поделиться, может, я к вам присоединюсь, все. И мне такие говорят, а встреча в декабре. И мне такие говорят, Наталья, вы знаете, а у нас, к сожалению, все места заняты.
1: Не прошла фейс-контроль в книжный клуб.
0: Я думаю, что тут просто нужен стул. Реально стул. Я не верю, что существует помещение, в котором такие, ну тут невозможно поставить еще один стул. Я говорю,
1: песню хочу спеть про это.
0: Давай.
1: Женская дружба, был бы стульчик рядом, а так нам тебя в книжном клубе не надо.
0: Да, вот так, пожалуйста. Именно так произошло. И я думаю, хорошо. Девоньки, делаем свой.
1: Делаю свой.
0: Да.
1: Это будет лучший книжный клуб. С лучшими книжными го-го. Книжный диджей будет книжный диджей Тиесто.
0: Это классная идея. Но на самом деле цель-то была просто читать и просто обсуждать. В принципе, идеально получилось, что в маленьком коллективе как бы и супер. Короче.
1: Великолепная идея.
0: Да, читаем сейчас «Скорбь сатаны». И очень не хотела название отвратительно. В итоге книга очень потрясающая. Много мыслей. Написано в 1890, по-моему, каком-то году.
1: Первый, по сути, такой большой массовый читательский роман. Правильно?
0: Ну, сейчас я тебе не могу сказать.
1: Там про мужчину, который нашел родственника из дальних далей, который дал ему много денег. Это так, книга?
0: Наследие состоялось, и он получил баснословные деньги. И, конечно, вы понимаете, что, по сути, там есть диалог с тем самым воображаемым там сатаной, да?
1: Да, и вы эти все ресурсы извернули маленько.
0: Да. И по-разному там...
1: Хорошая книга.
0: Разные беседы идут, разные диалоги. Много всего меня зацепило, заставило задуматься, что обязательно мы обсудим в книжном клубе. Ну, короче, вчера там был такой момент,

0: и жизнью, и все, вот здесь он счастлив, здесь все хорошо, и до свидания. И далее состоялся диалог уже непосредственно с другим негативным героем, и вся суть как бы была в том, то есть мне пришел такой образ, в котором говорит, что ну как бы вы люди ничего не понимаете. И там такое небольшое сравнение шло по поводу того, что, ну, что такое наше тело, да, что, да, что тело это просто, ну, там, тлеющая оболочка, которая никому не нужна, и вот она, мы пытаемся что-то остановить, цепляемся за это, а смысла совершенно в этом нет. Так. И тут мне пришел такой приятный, короче, образ, куколки. Что вот, возможно, вот та сама куколка, так. Это и есть тот процесс старения. И как бы куколка начинает стареть, да, вот она уже такая, и она такая думает, не-не-не-не, я буду как можно дольше держаться за то, чтобы быть куколкой.
1: Лялечка, держись,
0: но
1: лялечка.
0: Но она совсем не понимает, что буквально еще пару каких-нибудь дней, которые могут исчисляться в разных временных пространствах, и она становится бабочкой. Мы же этого не знаем.
1: Ой-ой-ой.
0: Мы же этого не знаем.
1: Да.
0: Нам нравится вот то, что нам известно. И в какой-то момент я подумала такая, я испытала какое-то блаженное такое ощущение того, что точно. А вдруг вот так? Вдруг дальше бабочка. Понимаешь? И была корреляция между
1: и крылышками бяк-бяк-бяк.
0: Да, была корреляция между тем, что наше тело как бы стареет специально для того, чтобы растить нашу душу. Понимаешь?
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: То есть это когда ты маленький, да? Ты такой красивенький, такой весь классненький. Ты должен просто дать опыт вот этой вот души, потому что она еще совсем внутри такая не готовая.
1: Уважаемые понимаешь? Женщины, подписывайтесь на наш канал.
0: Короче,
1: жмите лайк, колокольчик.
0: А вы говорите, читать вредно. Вот, проснулся, какой мысли. Все, скоро будем бабочки.
2: Топ Мьюзик. Песня из топ-20. Это топ-20. Седьмая позиция.

0: и Кити. Музыка на любого слушателя, только на топ-радио.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Выгодное предложение уже в Бунецкс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах СГА-2500И. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкс АБЦ.

0: Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: боремся. Боремся ежедневно. Ну а как же без этого? Да, с технологиями. Тут у нас некоторые нюансы с WhatsApp, но надеюсь, что у нас как-то получится.
1: С прогибом, я бы даже сказал.
0: С четвертого раза.
1: Боремся.
0: За грузкачем-то.
1: 4 балла пока что. Пока что проигрываем, спарринг за спаррингом.
0: Да.
1: Но ничего, мне кажется, в этом же основная прелесть и есть. Когда спортом занимаешься, у тебя соперник номинально сильнее, чем ты, ты, может быть, не будешь на тренировках божить. Скорее всего, ты там мешочек, это называется, да? Мешочек. Приходишь для того, чтобы страдать. Но зато какие навыки.
0: Слушай, какие мы хорошие много куда навыки. Приходим страдать.
1: И потом в быту. Во-первых, техника тебя уже так сильно не стрессует, как раньше стрессовала.
0: Смотри, нас все равно выплюнули.
1: Да.
0: Выплюнули нас, говорят, еще раз.
1: Да. Ну, хоть какая... Наталья, зато хоть какая-то личная жизнь, понимаете?
0: Но у нашего WhatsApp однозначно. Он там, небось, просто сейчас подтирает какие-то неприличные переписки.
1: В общем, да.
0: Он такой думает, нельзя этим ведущим заходить, смотреть все это.
1: У нас обратная связь аквариумного типа, понимаете?
0: Да, то есть... пока что только письма.
1: Мы с Наташей как две рыбки-гребешки. Плаваем тут, рассматриваем.
0: Мы надеемся. Мне очень фраза «загрузка чатов» нравится, но... Она рано или поздно должна закончиться чем-то позитивным. Будем на это надеяться, очень сильно рассчитывать. Но пока что грусть, печаль, тоска и лишь эхо наших голосов говорит о том, что эти технологии не хотят нас сегодня принимать. Что за день? Быстро нумерово до суда.
1: Если у вас тоже безобразничает какая-нибудь...
0: Напишите нам, мы не прочитаем.
1: Это во-первых. А во-вторых, вы не в одиночестве, друзья. У нас тут тоже.
0: Это важно. Все бывает. И даже с такими ситуациями, хочешь не хочешь, а придется справляться. Всем доброе утро.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, в

0: Получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер 3 вида 3,69. И рис длиннозерновой 1,49 €. Зем-Зем цены в Мего.

0: Солве.
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: Диана, дружок. Ну что, пирожок, говорим.
1: Я люблю наушники, которые у нас на радио. Они классные, они высокоумные, приятно с ними работать. Да, а тут недавно я открыл для себя прелесть проводных наушников.
0: Так,
1: я уже забыл,
0: они сейчас... А ты знаешь, что они вновь в моде, да?
1: Вот,
0: все, там,
1: да.
0: Миллениалы, зумеры, я уже путаю, кто там, кто есть кто, мы кто?
1: Мы?
0: Миллениалы, да?
1: Мы Наташечка и Никитушка.
0: Ну, мы миллениалы, типа, считается, правильно?
1: Ну, можно уже... и так сказать, да.
0: Зумеры те, кто помоложе.
1: Я боюсь ошибиться, потому что, ну, вот, навесишь на тебя не тот ярлык и ходишь
0: и
1: потом.
0: И все, ну, как дура.
1: И ходишь потом черные колготки на белую юбку. Ну, это что такое? Не-не-не, это прямо здорово. Я подумал, что перед радиостанцией нужно сделать магазин наушников, и тогда это будет бизнес. Ну, это примерно как делать компьютерный клуб перед школой. Точно такая же история. Помнишь это?
0: Или перед анонимными алкоголиками бар поставить.
1: Вот,
0: да,
1: вот, типа
0: дороге.
1: Того, да, да.
0: Я поняла логику.
1: А напротив университета знаешь, что рекомендуют открывать?
0: Что?
1: Давай, как бы мы с тобой бизнес...
0: Ой, но только не библиотеку.
1: Отнюдь. Кофейню.
0: Кофейню.
1: Кофейню, конечно, потому что это, во-первых, место общения, во-вторых...
0: Я тебе скажу так, проработав много лет в Брэд Питте, я хотела сказать, в общепите.
1: В Брэд Питте. Неплохо, потому что, брат, это же хлеб.
0: Что-то да. Я хочу сказать, что эта кофейня вообще не будет много зарабатывать. Что студенты пришли, одну свою вот эту кофею взяли, а потом под столом жрут свой бутерброд.
1: Ну, подожди, считается, что проходимость столиков в кофейне очень высокая.
0: Да, они как раз таки стоятся и сидят там как можно дольше.
1: А ты начинай, значит, принимать меры.
0: И такой типа, эй-эй-эй, ну так все, вы свой кофеямбу уже выпили. Нечего вам здесь засиживаться.
1: Например, когда у вас станция техобслуживания, рекомендуют открывать напротив СТО этой вашей магазин запчастей. Ну, чтобы не отходя от кассы.
0: Никита, где нам еще какой бизнес? Ты еще будешь наушники открывать? Магазин наушников?
1: Напротив тренажерного зала, знаешь что?
0: Ну
1: что? Ну как ты думаешь? Магазин?
0: Бургерно.
1: Правильно, спортивное питание. Абсолютно верно.
0: Бургерно. Нафиг твое спортивное питание.
1: Абсолютно. Или кафе с завтраками рядом с бизнес-центром.
0: Ладно, а вот эти магазины для взрослых рядом с кем открывают?
1: А ты имеешь в виду этот 740? Рядом со взрослыми, конечно.
0: Тоже логично. А пойдем детские сады стороной, это правильно. Так, слушай, хорошо.
1: Взрослый сад.
0: Знаешь, что жалко?
1: Да.
0: Что, видишь, наушники, такой товар, который ты приобрел, и уж следующие наушники ты приобретешь. Ох, как не скоро.
1: Именно поэтому...
0: А ты там будешь сидеть, как грустить.
1: Именно поэтому должны быть одноразовые, очень дешевые наушники.
0: Вот эти, которые в самолетах воровать можно?
1: Ну да, типа.
0: Они ужасные.
1: Надел денечек, попользовал.
0: Они ужасные.
1: Или, например, нужно ввести тренд на то, чтобы там подарить другому. Попользовался, подарил, купил новые. Это, знаешь, в социальных сетях нужно, чтобы это поощрялось, чтобы люди друг друга уважали за такое.
0: Все, иди, снимай рилс, давай.
1: Пока.
0: Давай, тащи камеру!
1: Я пошел, ребят.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Друзья мои, мы говорим вам привет, потому что сегодня, как уже сообщил вот этот вот бесплатный диджей.
2: В смысле бесплатный? Я купил годовую подписку, и это было по скидке 70 евро вообще-то.
1: Очень дорого, Никита, но ты молодец.
2: Я хочу сказать об этом.
1: Они окупились прям с головой. Так что в ближайшие два часа мы будем с вами делать радиоприемчик погромче, обязательно обсудим что-нибудь очень важное.

0: летом позволять себе отдыхать,
1: правильно? Подожди. Это-то понятно. Но пока ты отдыхаешь, то дела все твои делаются.
0: Надо работать тоже. Надо зарабатывать так, чтобы было много денег. Рубрика «Полезные советы».
1: Спасибо, да.
0: Да.
1: Ты как это, ты хочешь дольше отдыхать, просто бери длиннее отпуск.
0: Надо высыпаться и рано вставать.
1: Это отдельный интерактив. Ладно.
0: Надо читать книги и экономить время.
1: Это, кстати, так можно. Если это аудиокнига, ты занимаешься чем-то хорошим.
0: В коротком пересказе.
1: Ну нет, тогда все, да, конечно, эффект пропадает.
0: С помощью эмодзи.
1: Просто GPT сделай саммари. Так, мы про что говорим? Мы говорим сегодня про то, что большинство из нас в ближайшее время отправляется в отпуск. А если не отправляется, то уже когда-либо за свою жизнь в отпуске был.
0: Конечно.
1: Отправляясь и планируя свой отпуск, мы сталкиваемся с отвратительной реальностью. Эта реальность звучит следующим образом. Покидая свое привычное пространство, тебе нужно все организовать
0: чтобы не вернуться в...
1: Чтобы уехать. Нет, тебя даже никто не отпустит. Дети, собаки, растения.
0: Ты можешь все бросить. Но когда ты вернешься, тебе скажут, где? Где была? Возвращайся туда, откуда приехала.
1: Тебе не дадут нормально отдохнуть. И твое вот это вот чувство долга, какие-то твоя тревожность, она же тебя просто закусает в конец. Поэтому давайте обсудим, кто как налаживает свой так возможный быт в отпуске для того, чтобы уезжать.
0: Так.
1: Да, список вот этих вот тех самых делишек, которые тебе нужно порешать.
0: Как подготовка.
1: Какие
0: такая.
1: Какие сложные задачи у тебя встречаются на этом непростом пути?
0: Как вы готовитесь к отпуску?
1: Слушай, у меня была ужасная, отвратительная ситуация. Мы отправлялись в горы и столкнулись с тем, что все, кому мы обычно отдавали собаку, а это были наши родственники, они все именно в этот же период тоже решили куда-то уехать.
0: Не в доступе.
1: И я просто понимаю, что ну некому отдать мою любимую собачку. Я даже начала уже искать...
0: Собачьи отели какие-то?
1: Да. И я даже вроде как бы нашла, то есть это был как бы там мой план С, Д и так далее. И я не знаю как, но я вообще набралась наглости, подошла к своей любимой коллеге и говорю: «Вита, выручай».
0: Потому Вита, что только на тебя надежда.
1: Я знаю, что ты любишь собак, но ты понимаешь, насколько вообще... Я понимала, что если человек согласится, насколько это тяжелая история. Потому что собака в быту на протяжении 2 недель. Это тебе не хохры-мухры. Это даже хуже, чем ребенок.
0: Он же еще не будет в благостном настроении никогда. Он будет по тебе скучать.
1: Нет, у меня, кстати, в этом плане... Это вот совет собачникам. Не делайте так, чтобы ваша собака была привязана к вам вдоль и поперек. Страдала в случае вашего отсутствия.
0: Мы очень-очень далеко отступили. Подожди, отпуск и подготовка к отпуску.
1: Да, и мне пришлось... Вот, понимаешь, мне пришлось мало того, что мою собаку знакомить с моей коллегой, понимаешь, создавать для них контакт для того, чтобы уехать, понимаешь?
0: Mm-hmm. Да.
1: Чтобы я точно знала,
0: Но все-таки ты съездила
1: получилось.
0: В отпуск.
1: Получилось, но это было очень тяжело, понимаешь?
0: Ну, у этой истории был хэппи-энд. Вообще, это конечно, отпуск — это целая эпопея.
1: Поэтому давайте вспомним, что же вот такие вот задачки со звездочкой у тебя были, которые тебе пришлось порешать для того, чтобы спокойно уехать в отпуск. И кто? Те герои, которые тебе помогли.
0: Ага.
1: Без этого тоже никак.
0: Да, спасибо им, кстати, большое.
1: Да. Угу.

0: уж неприятная ситуация. Даже отправляясь в отпуск, нам приходится решать некоторые дела, делишки для того, чтобы спокойно себя в этом отпуске чувствовать. И тем самым, что получается, как пишет наш радиослушатель, подожди, где же здесь вот этот комментарий, который мне понравился, не передать дела, подожди, как где она была, ну что ж такое? Сейчас я скажу. Все, я не могу найти.
1: Миллион
0: Ладно,
1: дел.
0: Не суть важно, да. Тогда поделюсь следующим образом. У меня я вспомнила, был период, когда народ майнил.
1: Ту самую
0: крипту, нет. Майнил крипту для того, чтобы это все происходило. Там же было несколько компьютеров, все это, короче, гудело бесконечно, 24/7 и так далее. И я знаю, что некоторые других друзей просили проверять, пока не в отпуск.
1: Все
0: ли там хорошо?
1: Как майнится криптоферма?
0: Да, все происходит, все ли там нормально, нету ли пожара.
1: Цифровой век.
0: Какой-то, да-да-да. Мне даже тоже кто-то спрашивал, могу ли я там выручить. Я говорю, ну вы издеваетесь. Я вообще ничего не понимаю там, что.
1: А мне кажется, это как будто напоминает про... Помнишь, Тамагочи было? Тамагочи. Когда у тебя была вот эта вот игрушка с цифровым питомцем.
0: Ну ты мог взять ее с собой, видишь?
1: А если не мог, например?
0: Ну а как у тебя была такая огромная Тамагочи, которую ты не мог взять с собой?
1: Например, тебе 40 лет. У
0: и
1: тебя тамагочи,
0: стыдно?
1: И тебе стыдно об этом сказать родным, и
0: ты просишь
1: тамагочи.
0: Только свою дочь. Ты можешь, моя дорогая, поухаживать это, если я признаюсь кому-то из взрослых, что у меня такие проблемы, то, возможно,
1: мир.
0: Тебя заберут
1: ты
0: какие-нибудь другие.
1: Я уверен, такие люди есть.
0: Возможно, все, да. Эта история тоже можно смело делиться на наш WhatsApp 25037.
1: Это новость про оранжерею, когда люди уезжали в отпуск и оставляли цветочки.
0: Да? Да, да.
1: Получается такое, что большой склад цветов, верно? И ты можешь туда оставить свои фикусы, когда уезжаешь, чтобы не было ситуации.
0: Я жестокий человек, я вообще про это не думаю, но мои цветы как-то выживают.
1: Они
0: у меня
1: орхидеи,
0: да. И, кстати, сейчас ты сказала, я думаю, ну, посмотрите, что с ним происходит. Я не в отпуске, а они думают, что я в отпуске, потому что на них немножечко... Короче, да, и мои орхидеи, я тебе скажу, ну, они просто вот, они, понимаешь, они, ну, они признак, ну, они просто... Они выживут в любых обстоятельствах уже.
1: Я в этом контексте хочу рекомендовать, если комнатные цветы заводите, заводите мухоловку. Помните мухоловку такая, которая, ну вот,
0: да.
1: Насекомка какая-нибудь да. Проползает, он ее хоп и поел, и нормально.
0: А я только не видела. Я заметила, что люди начали использовать такую, как ракетку с электричеством.
1: Угу. Не, ты про устройство.
0: Я
1: про цветок, есть же живые цветы, которые вот А-а-а. Кто заполз, того
0: но
1: быстренько.
0: Я такое не видела, только на картинке. Когда видела, всегда мечтала, конечно,
1: они
0: смотреть.
1: Существуют, да.
0: Нет, я в зоопарке, да. Но они так это медленно делают, что я-то думала, как в мультиках, знаешь, а там слишком медленно все происходит.
1: Спешит мир.
0: Так и происходит. Поэтому так, друзья, отправляясь в отпуск, мы знаем о том, что много всяких дел, и на кого-то эти дела нужно оставить. Кто-то нас выручает, и у каждого свои такие дела. Кто-то по молодости бросает все как есть, говорит, я в отпуске уже и горе, оно все пропадом. А кто-то все-таки заботится о своем быте, чтобы вернуться, и все еще было в норме. Нормальных обстоятельствах проживать. 25037, наш WhatsApp, вспоминаем такие истории. Что нам нужно сделать до того, чтобы отправиться в отпуск?
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся. Свежее?
7: Свежее.
6: Хм. И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
9: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: кстати, делятся своими историями. Кстати, знаешь, я понимаю, что тоже люди делятся на вот те самые первые реакции. Я из тех, у кого первая реакция – агрессия.
1: Есть. Вот.
0: И вообще, как бы, слезы получается как-то выдавить из себя лишь только на слезливых определенных фильмах.
1: Хорошо, да,
0: да, есть даже такие люди. Даже такие, знаешь, очень легко, таких вот даже вот эти моменты, которые даже вот они, я понимаю, что они такие максимально тупые вообще, да?
1: Да.
0: То есть тут режиссер надавил на вот минимальнейший даже такой какой-то сентиментальность.
1: Обстановка была такая, что сработала.
0: Ну, короче, да, сразу. А вот если в жизни какая-то ситуация, сначала агрессия, и никогда... А вот есть многие, у кого классно, они сразу вот плачут. Мне кажется,
1: защитка
0: это супер.
1: Срабатывает.
0: Ну, это, ну да, агрессия, это тоже защитка. Просто это два разных типа, да? И я
1: сначала
0: всегда завидовала тем...
1: Сначала проплакался, и потом на свежих глазах, в общем-то, проблема уже не такая страшная.
0: Знаешь, вот я считаю, что те люди, которые сразу плачут, это здорово, потому что они не подавляют в себе эти эмоции, да? Они у них выходят, они их ведь освобождают потом. Поэтому я таким людям завидую, это классно. Так, доброе утро.
1: У нас тут почта, знаете ли.
0: Да, у меня есть любимая соседка, подруга, пишет наша радиослушательница, которая зовут Светлана, Светочка, так, которая смотрит за моим котом, когда мы уезжаем, а когда она уезжает, я за ее котом смотрю. А, так это вот кота-френдс, короче, такие. И брали котят в один день, 31 декабря, так что у нас вообще идиллия. Ого!
1: Кросс-котинг у вас какой-то, кросс-котинг.
0: А как между собой, то есть, видишь, а здесь же тоже идеальная ситуация, потому что еще и при этом ваши коты между собой дружат. Потому что, ты знаешь, собаки, мне кажется, намного проще как-то их соединить.
1: Мне кажется, дружба — это шкала. Сегодня один, завтра другой перед тобой.
0: Короче, вот интересно, кстати.
1: Друг.
0: Может быть, есть фотография, как выглядят котята? Это уже не котята, уже взрослые, самостоятельные.
1: Я имею в виду, когда хорошее настроение, тогда хочется со всеми дружить. А когда ты не в ресурсе, и тебе этого кота еще приносят, и с ним общаться, я вообще-то не очень хочу.
0: Ну, а все здесь уже по-другому. Здесь не так.
1: У животных иначе.
0: Дело даже не в этом, понимаешь? Если говорить, допустим, про взрослых, ну и непосредственно людей, да, видишь, они же понимают, как это такая дружба, с одной стороны, по необходимости.
1: Дружба-служба.
0: Ты не можешь отказать, потому что ты знаешь, что ты вот чисто это все делаешь, потому что ты знаешь, что я-то уеду уже в октябре, а ты еще не знаешь, поэтому я сейчас в августе тебе обязательно помогу. Ты просишь меня помочь себе, что, на 3 денечка, а я как бомбану на 3 недели.
1: Ага.
0: Вот так, понимаешь?
1: Всякое бывает, да. Нужно давать
0: и поэтому как выходит, да? Обычно работодатель следит, сколько у тебя отпускных дней уже потрачено, да? И бухгалтерия, а здесь соседки знают.
1: Ой, она работодатель, говорит, который чисто... отправляется в отпуск, а потом возвращается со свежими идеями, знаешь, вот это вот. Отдохнул, обнулился, и, ребята, я придумал новую стратегию.
0: Я придумал, что у нас будет утреннее собрание. Ровно в 8 часов утра мы все на планерке.
1: Сергей Петрович, возвращайтесь обратно в отпуск, пожалуйста.
0: Вам там было хорошо, и вы были приятным
1: человеком.
0: 2-5-0-3-7, наш WhatsApp. Сегодня мы обсуждаем, какие дела, делишки нам приходится решать перед тем, как отправиться в путешествие, в какой-нибудь отпуск. Потому что, как оказывается, очень много вот таких якорей, таких вот камней за пазухой, понимаете, которые тащат нас на дно реальности. Давайте признаваться и рассказывать, как мы решаем эти проблемы. Top Radio. We love summer.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В эту среду, 5 августа, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В центральной части страны и Латгалы возможны несущественные осадки. Температура воздуха в Курземе составит до плюс 25, в Латгале до плюс 30, в Восточном Видземе до плюс 26. А в центральной части страны и столице воздух прогреется до плюс 28 градусов. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа. На сцене

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
2: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
0: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Milwaukee Bigred demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Bigred demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!

0: легко, я хочу от себя сказать, если планируете отпуск...
1: Если есть деньги.
0: Во-первых, да. Во-вторых, ваш босс говорит вам «когда», а ваша супруга говорит вам «куда».
1: Ага.
0: Все. В общем-то.
1: Это отвратительно.
0: Теперь ты все
1: хуже
0: знаешь.
1: Хуже этого вообще не придумать. Смотри, наши слушатели говорят, разве от любимой работы надо отдыхать? Мне так начальник говорит.
0: И то верно. Вообще, что такое отпуск? Вы помните, что такое
1: Данил,
0: отпуск?
1: Сочувствую тебе. Да, да, да. Нет, ну понятно, что... начальники хотят, чтобы что? Чтобы отпуска вообще, чтобы его не было, в принципе. Нет, но они тоже не любят, когда накапливаются. Там же потом выплаты и всякое такое. Поэтому я знаю, что некоторые так вот принудительно отправляют. И говорят, иди. А есть такие трудоголики, понимаешь, с которыми у меня там коллеги, которые... У меня осталось 88 выходных дней. Mm-hmm. Думаешь, как?
0: Самое ужасное, что отправляешься в эти 88, возвращаешься уже совершенно другим человеком.
1: Да куда тебя на 88 не отправить? Я говорю, ну, сходи на 2.
0: Мало того,
1: давай
0: что ты
1: обратно.
0: Другой человек, еще люди забыли, как ты выглядишь. Ага. В результате приходится все начинать
1: заново. А после отпуска, возможно, ты намного лучше.
0: Да-да, так что перерабатывать – это такая привычка, я бы сказал, тлетворная.
1: Трудоголизм – это серьезная проблема, с ней нужно бороться.
0: Ляг поспи.
1: Выжигать.
0: Ну,
1: прямо
0: сходи.
1: На работе.
0: Ребята, сходите сегодня в общепит, позвольте себе какое-нибудь изысканное блюдо. Вообще, друзья, потребляйте красную икру. В ней йод, в ней фосфор.
1: Ну, давайте черную. В ней больше полезных элементов.
0: Вот тут даже ты перегнула.
1: Раз уж давай. Тут раз придумывать и накидывать, так давай же про черную икру. Какие тут проблемы. Так, друзья, мы сегодня обсуждаем. Отправляйся в отпуск. Какие дела делишки вам приходится решать и с чем договариваться? А когда не получается договариваться, какие изощренные мысли, планы в вашей голове простраиваются?
0: Как вы поняли, тема очень-очень гибкая. Пожалуйста, пишите на 25037 все, что об этом думаете.
1: А потому что если вы не будете писать, то Никита будет рассказывать свои истории.
0: Все полезно, чтобы тебе полезло.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Так, доброе утро, страна! Сейчас в таком составе с Никитой Матвеевым в ближайший час будем говорить про самое важное, про то, чтобы проснулись, потому что мы let's go!
2: Сегодня
1: куда?
2: Среда. О. Куда? Среда!
1: Куда? Туда!
3: Mr. Worldwide with the iconic

0: любимых песен.
1: Ты серьезно?
0: Да, вот я прям ее обожаю. Вот сегодня, если ты хочешь меня танцующей увидеть, просто
1: стоп,
0: можешь
1: холодильник, стоп, вообще, кипятильник, it's my life.
0: Мне очень нравится, да. Очень нравится. Все знают, что у меня там с музыкальным выбором есть некоторые проблемки. Да, люблю я то, что чаще всего там играла где-то на районе. Я скажу, что такие треки даже...
1: Кровосток?
0: Кровосток, кстати, я в свое время организовывала. Это мои друзья, близкие. Я организовывала один из концертов в Риге, даже не один.
1: Я умею смеяться, как Шила.
0: Да. Слушай, ну Антон вообще потрясающая личность, поэтому для тех, кто знает, настолько интеллектуальных людей редко встретишь. Но, как говорится, ты, Никит, тоже неплох.
1: Слушай, но мы часто думаем, что на сцене артисты в жизни...
0: Это...
1: Да-да, мы часто думаем, что вот выступает человек, песни поет, и в жизни он должен им соответствовать. Это же неправда.
0: Подожди,
1: условный.
0: А слушай, а по-разному. Ты знаешь, вот здесь я, кстати, с тобой не соглашусь. Почему? Потому что все зависит от того, это вот тот чертов продюсерский проект, либо это то, что шло из души. Потому что когда это конкретно человек создает там группу и так далее, то там нет никакого рассинхрона. Там именно то, что человек на сцене, то
1: есть
0: транслирует...
1: ты веришь ему.
0: Да, да. И так, особенно, как правило, если... и есть. А если это вот поставлено, вот эти девочки-припевочки, давайте, ты должна быть веселой, ты должна быть рыжей, ты должна быть с 8-м размером груди, ну, тогда то есть, это другое.
1: Если рэпер, тогда ему веришь. Рэпер.
0: А не всегда есть рэперы, которые являются представителями продюсерской истории.
1: Что если взять много крутых рэперов,
0: да,
1: сделать крутую
0: закрыть
1: сцену...
0: Закрыть их в одну банку.
1: Не-не-не, это опен-эйр, Наталья.
0: Хорошо.
1: Это опен-эйр,
0: да,
1: на котором выступает много крутых рэперов.
0: Ну ничего
1: скажешь?
0: Себе ты загнул. Это то, что будет происходить 8 августа.
1: И у нас есть билеты.
0: На Вондерсала.
1: Абсолютно верно.
0: Ты про Relive Fest.
1: В этом части мы разыгрываем
0: настоящие
1: билеты. На Relive Fest. Ничего себе.
0: Друзья мои, ну ничего себе.
1: Рэперы
0: Никита,
1: всех
0: ты просто...
1: стран объединяйтесь.
0: Я даже не была готова к серьезному подкату. А ты прям вот так.
1: Это
0: так что
1: анонс.
0: Да, хорошо, друзья, как вы понимаете, для тех, кто хотел выиграть билеты, если ты, допустим, знаешь, что сам ты не пойдешь, но хочешь своей дочке, племяннице, сыну, брату, свату, ты для них тоже можешь выиграть два прекрасных билета и при этом стать для них приятным человеком.
1: Это так работает?
0: Это так работает, конечно. Это называется покупать отношения как бы к себе.
1: Тысяча
0: ты
1: одна
0: что,
1: причина.
0: Ты этим не занимаешься?
1: Тысяча одна... Скорее всего, подсознательно, да, я просто не отдаю себе в этом отчет.
0: Как в большинстве наших поступков. Если ты не готов играть в таком конкурсе, то ticketshop.lv, тебе туда дорога. Заходишь, приобретаешь билеты, смело, не стесняясь, не жалея кошелька своего. Ну, а те, кто хотят поиграть с нами, будьте готовы. Никита уже придумал изощренный какой-то вопросик, и тот, кто первый ответит, станет победителем совсем скоро!

0: Radio.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4, 500 loksnes iepakojumā, 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
2: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
8: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

0: і флеш. Relight Fest. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshop.lv. Relight Fest.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья Ивда 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 90064.

0: 8 августа знаем, куда пойдете.
1: Куда спешим?
0: На OpenAir.
1: Это хорошо. 8 августа на Wondersalo действительно состоится потрясающий рэп-фест, а именно Real Life. Поэтому те, кто не готовы играть сейчас, смело могут заходить на ticketshop.lv и приобретать билеты. Что далее?
0: Дело в том, что вы можете прямо сейчас в эфире выиграть 2 билета. Но нужно быть очень внимательными. И мне кажется, что вам поможет абстрактное мышление, если понимаете, о чем речь.
1: То есть, фантазия немножечко.
0: Я бы сказал смекалки, поскольку вам может показаться, что условия нашей игры ни о чем. Такое может быть. Знаешь, взыскательные слушатели любят, когда нужно просто... прислать сообщение, и все.
1: Да, хорошо, правильный ответ, Обиш.
0: На этот раз будет немного сложнее. То есть вам действительно нужно будет прислать WhatsApp с правильным ответом. Но этот ответ будет... он не так просто дастся, как, например, вчера.
1: Хорошо, давай попробуем.
0: Мы загадываем артиста.
1: Да.
0: Этот артист будет выступать на Real Life Fest'е.
1: Допустим.
0: Загадывать мы его будем витиевато, я сразу предупреждаю.
1: Хорошо.
0: Да, то есть, например, вчера для того, чтобы загадать артиста, мы использовали сравнение с стенобитным орудием.
1: Да. Было такое.
0: Это был
1: Моргенштерн. Сейчас его уже не будет. Не думайте, что так просто.
0: Ты сейчас, в общем-то, помогла людям.
1: И ну и что?
0: С твоей стороны, довольно гуманно.
1: Да.
0: Ты добрый человек.
1: Да.
0: А вот я простых путей не ищу. Прошу помнить об этом. Сейчас будет названо несколько слов. Ваша задача будет угадать, о ком речь.
1: Допустим.
0: Я буду просто произносить.
1: Хорошо.
0: Я просто хочу сделать это без комментариев, чтобы пришел правильный ответ.
1: Молчу.
0: Все. Вам пригодится смекалка. Итак, внимание. Мама Люба, дай мне шанс. Между нами
1: зачем
0: любовь.
1: Зачем так? Ну ты сразу.
0: Мало
1: ты
0: тебя.
1: С чего ты начал?
0: Опиум.
1: Никита, ну правильный ответ уже.
0: Давай держаться за руки. А, ничего себе, уже?
1: Ну, конечно. Ну,
0: вы какой? Пошутям,
1: ну, как можно так вот сразу уже с... Извините, пожалуйста. Так, девушка там уже накидала
0: подожди, несколько вариантов. Где она? Что?
1: Вот.
0: Несколько вариантов
1: первое,
0: я не отдам.
1: Хорошо.
0: Я не отдам
1: тогда?
0: Несколько вариантов.
1: Только чтобы было одно написано, если она уже написала несколько, я на первое написала
0: такое,
1: именно первое.
0: Нет, тихо, так нельзя. Давайте я тоже несколько вариантов дам, и вы выберете. Нет, так это не работает. Пожалуйста, пришлите, кого мы загадали. Вам разрешается прислать только одного артиста. Прислать несколько, это какая-то... Это очень неправильная канва.
1: Так, сейчас
0: так быть
1: проверяю.
0: Не должно.
1: Так, есть у нас одна девушка, которая прислала только правильный вариант
0: она
1: ответа.
0: Она получает 2 билета.
1: Да.
0: Потому что это несправедливо. Давайте я вам дам, а вы уже сами выберете. Так не может быть. Это читерство.
1: Ну, в таком случае...
0: Итак, даем правильный ответ. Дело в том, что только что ваш ведущий произнес подряд несколько названий песен группы «Серебро». Один из артистов на Real Life Fest'е носит псевдоним «Судроба Сыр».
1: Именно!
0: Серебряное сердечко.
1: Вот, тот самый рэпер, который прямо сейчас кому-то принес 2 билета. Ну, никому, да.
0: Машеньке?
1: Я вот честно, да, Мария, ты справедливо и честно прислала только правильный ответ, поэтому мы тебя поздравляем, и 2 билета достаются именно тебе. Твой номер телефона заканчивается на 873, поэтому
0: ура,
1: можешь радоваться. Сегодняшний день для тебя задался вот так, в положительном режиме.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В эту среду, 5 августа, в Латвии преимущественно ясная погода. В центральной части страны и Латгалы возможны несущественные осадки. Температура воздуха в Курземе до 25, Латгалы до 30 градусов. Восточная Видзема плюс 26. Центральная часть страны и столица. Воздух прогреется до плюс 28. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Никита, как часто бывает, что ты смотришь на человека и такой думаешь, это мой человек? Ага, ага.
1: Примерно в одном случае из двух.
0: В одном случае из двух. Тебе
1: либо
0: нравится?
1: Да, либо нет.
0: То есть тебе нравятся люди, в принципе? Больше нравится или не нравится, как ты определяешь?
1: Есть несколько признаков, по которым, да, у меня есть несколько критерий.
0: Ну, например?
1: Я взыскательный, я очень взыскательный собеседник. Мне хочется, чтобы...
0: Были чистые руки?
1: Даже это не обязательно.
0: Да ладно.
1: Да, но все равно.
0: А что тогда важнее?
1: Нужно, чтобы человек был.
0: Да.
1: Но самое главное, чтобы я был в ресурсе. А вообще есть два критерия.
0: Насколько прекрасен этот мир, зависит от твоего внутреннего состояния.
1: Я хочу рассказать об этом. Это довольно универсальная формула. Она называется...
0: Погнали.
1: Обстановка и установка. Дело в том, что от этих двух критериев зависит вообще все. Mm-hmm. Обстановка — это то, кто вокруг тебя.
0: Да.
1: Условия, люди, что угодно. А установка...
0: Чёртова погода.
1: Это уже непосредственно твоя способность к тому, чтобы с этой обстановкой взаимодействовать. Вайб твой, на котором ты, в общем-то, принимаешь то, что принимаешь. Да? Это может быть кино, это могут быть люди, которые рядом с тобой, это может быть рабочий какой-то нарратив. Все это зависит...
0: Процессик.
1: Два критерия. Нормальная обстановка и нормальная установка. Хорошо настроился, и люди вокруг тебя не подводят. Ну и все, слава богу. Я считаю, все очень просто.
0: Ну тогда хорошо.
1: На словах.
0: Ну ты так все вообще, короче, рассказывал, я ничего не поняла.
1: Обстановка так
0: часто
1: себе.
0: Часто с тобой так
1: обстановка
0: бывает.
1: Обстановка напрягается.
0: Часто с тобой так бывает.
1: В одном
0: когда
1: случае...
0: Когда ты так долго рассказываешь, ты просто так хорошо рассказываешь, и я так вроде вот за этим всем слежу, но ничего не понимаю.
1: Так происходит в одном случае из двух. И это опять упирается в два критерия.
0: И это

0: Никиты!
1: Друзья, вы знаете о том, что если где-то что-то прибывает, в другом месте обязательно становится меньше. Правильно? Это принцип...
0: Только про деньги.
1: Принцип сообщающегося
0: сосуда.
1: Это только
0: про деньги.
1: Совершенно верно.
0: А ладно, нет, про деньги неправильно. Они всегда убывают, даже если у тебя ничего нигде не прибывает.
1: Ну, у тебя добавляется барахло, уменьшаются деньги, правильно?
0: Нет, это иногда вообще бывает, просто они уменьшаются, у тебя ничего не прибавляется.
1: Такое тоже бывает. Но это только на первый взгляд. На самом деле все гораздо интереснее. Если вы занимаетесь в спортивном зале, то у вас что?
0: Что?
1: Растут мышцы.
0: Да.
1: У вас вот расширяется дельта, вы становитесь более уверенным.
0: У тебя такой
1: походка,
0: пресс.
1: Осанка, вот это все, бицепс, красота.
0: Да.
1: Но есть теневая сторона у этого момента. Mm-hmm. И это тоже сообщающийся
0: сосуд.
1: Да, абсолютно.
0: Назовем это так.
1: Вы знаете, дело в том, что существует стереотип.
0: Да.
1: Если человек занимается спортом больше, больше и еще больше, то у него здоровье ухудшается, причем именно в том самом смысле, который так любят обсуждать мужчины. Становится маленьким пенис.
0: О, боже, я думала, грудь.
1: Это стереотип.
0: Мужчины обсуждают пенисы?
1: Это, в смысле?
0: Ты так сказал.
1: Но... Так это, конечно, это... Почему бы мне не обсудить то, что у меня есть?
0: Мы два раза произнесли то слово, которое вообще как-то прям даже неприлично. Так, хорошо.
1: Греческое.
0: Значит, чем, чем он
1: чем больше ты занимаешь... Существует такой стереотип. Друзья, не нужно отворачиваться от этого. Говорят, вот такой качок...
0: Это ты будешь девушке говорить.
1: Вот такой вот качок, наверное, он только бицепсы большие.
0: Никита, хорошо, происходит
1: дело
0: ли что-то?
1: Кровь оттекает во время занятий
0: происходит
1: в спортзале.
0: Происходит ли что-то?
1: Так.
0: В полностью, ну, противоположной ситуации.
1: Можно ли...
0: Если он вообще не ходит в спортзал...
1: Ты имеешь в виду, если не заниматься спортом...
0: И каждый день, да.
1: И тогда
0: размер...
1: У него...
0: Это работает?
1: Но, к сожалению, не того, что хочется, а пузо. Пузо увеличивается,
0: а,
1: да.
0: Только это.
1: Да-да-да, к сожалению.
0: Пузо – это греческое слово?
1: Пузо?
0: Да.
1: Похоже на карузу, скорее итальянское.
0: Слава богу, что
1: да,
0: так. Хорошо, ладно. У кого что растет, главное что? Чтобы люди были счастливы, понимаешь? Чтобы кайфовали сами от себя.
1: Абсолютно.
0: Принимали себя такими, какие мы есть.
1: Абсолютно.
0: Пузо и пузо.
1: Большого брюха, мало проблем.
0: Да, все правильно.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
1: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм €49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимба-Жупиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: начнем немного с другой стороны. Жил-то был парень по имени Джонни Айв. Сейчас ему 59, но за свою жизнь он успел создать столько крутых вещей. Например, если вы пользуетесь iPad'ом, то это его рук дело. Mm-hmm. Это человек, который создал огромное количество разных шедевров дизайна. От iMac'а и iPhone'а. Человек, который, в общем-то, создавал...
1: Просто работал в айфоне?
0: Дизайнер.
1: В Apple.
0: Это главный дизайнер.
1: Угу. В свое время же... или сейчас по-прежнему, я уже не
0: он
1: знаю.
0: Он уже больше не работает. Все, поработал на корпорацию.
1: И куда-то он отправился.
0: Его новое место работы в Италии.
1: В Италии?
0: Там хороший климат.
1: А теперь подходит мой вариант. Энцо.
0: Нет, там было Педро. Ага, слушайте. Дело в том, что в начале года Феррари презентовали коллаборацию с Джонни Айвом. Это дизайнер Apple, который создал электричку от Феррари.
1: Электричку от Феррари?
0: Электромобиль Феррари называется Лучо. Четыре двери, пять сидений. То есть это автомобиль, который не похож на Феррари в принципе.
1: Ничего себе.
0: Да-да, ржали все. Ржали те, кто не имеет отношения к Феррари. Хейтеры Феррари, любители Феррари. В общем-то, все-все-все. И вот припарковались новые экономические сводки. Вы знаете, Феррари внезапно выполнила годовой план по продажам вот этой осмеянной электромашины Луче в течение 2 месяца. За 2 месяца они продали годовую норму, вы представляете?
1: Подождите, какая у них годовая норма? 2 машины?
0: Не-не-не-не-не-не.
1: Автомобиль,
0: автомобиль. Стоимостью 550 тысяч евро. Да. То есть, вы представляете?
1: От, скорее всего, от.
0: Не дешевое. Вот, и значит, не доросли мы, казалось бы, еще до Джонни Айва. Вот мы не доросли, смеемся. А шейхи арабские очень даже вполне себе доросли и раскупили. Представляете?
1: Все раскупили, ох.
0: Вот так. Теперь хочется узнать, как
1: дополнительно
0: будет...
1: Дополнительно кресло Феррари, но совершенно не так, они низкое, они не... Russian Decap...
0: И получается, что при грамотном дизайне...
1: Выглядит, я тебе скажу, что выглядит она неплохо.
0: Но тем не менее, это все равно электричка от Феррари, но это же...
1: Но это странно.
0: Это очень
1: и
0: странно.
1: И она не такая, не знаю, еще и за такие деньги.
0: Я думаю, что мораль у этой истории на поверхности. Если красиво оформить... то
1: все,
0: можно
1: что
0: все, что угодно.
1: Продать?
0: Можно
1: все...
0: Главное, красиво оформить. Продать?
1: Это так многие девушки думают, но на самом деле так не работает.
0: Работает. Поверьте.
1: Это... Никита, ясно.
0: Извините.
1: Ясно. Сделаем вид, что ты в поисках новой жены, осознанной, взрослой внутри, а не просто вот в этом фантике.
0: Пишите, женщины, пишите.
1: Да и мужчины пишите. Я смотрю, что это... Это Никита тоже заинтересует.

0: наслаждаться этим летом, но придется наслаждаться без солнца. И даже...
1: Так сейчас распогодится.
0: Думаешь, обещаешь?
1: Я смотрел прогноз.
0: К часу будет хорошо.
1: Очень хорошая погода будет.
0: Будем надеяться.
1: В крайнем случае нет.
0: В любом случае, с вами ближайшие 2 часа будет Розана, и вам будет хорошо. А мы с Никитой ждем вас завтра. До скорой встречи. Хорошего дня.

долго. Слушайте, еще сколько там получается? 26, да, дней. Замечательно. Выше крыши. Насладиться, время есть. Новый день здесь. Что будет впереди? Не знаю. Посмотрим. Надеюсь, только хорошее.

0: Alurex Like a Child.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

Nickelback. How You Remind Me. Очень атмосферный, душевный такой трек. Настоящий. 25 лет ему. Если что. Поэтому всего-то ничего.

Музыкант, но такое чувство, как будто если это рок-музыкант, то это какой-то такой кто-то взрослый мужчина, который много лет на сцене, и он весь такой, такой, знаете, ну рок, вы понимаете. В общем, есть один молодой рок-музыкант, который... Ну, на самом деле, он прославился благодаря тому, что он делал много таких взрывных, смешанных панк-рок-поп треков. И не только свою музыку он выпускал еще и каверы. Каверы на иногда очень даже нежные треки, некоторые мы с вами очень хорошо знаем. Начал он заниматься музыкой очень рано, где-то было ему лет 12, сейчас ему 28. Возможно, вы его знаете, возможно, вы его слышали. Он такой не совсем прям мировая звезда, более такой нишевый, Young Blood. И знаете что, я вам включу не его какой-то трек, просто у него сегодня день рождения, поэтому о нем говорю. Я вам включу трек, который вы, слушатели топ-радио, ну и не только, наверняка знаете. И мне интересно, как быстро вы вспомните исполнителя и название трека.

Ну, мало, мало. А вот и она. Это Кенни Грейс, которая буквально пару лет назад взорвала все радиостанции.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии днем ожидается преимущественно ясная погода. В центральной части страны и в Латгале возможны несущественные осадки. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 25 градусов. В Латгале до плюс 30, в Восточном Видземе до 26 градусов. А в центральной части нашей страны и в столице воздух прогреется до плюс 28. Ветер преимущественно южный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

ровно 10 лет назад вышел фильм, который на тот момент обсуждали все. И из-за как бы сценария, да, то есть сюжет был интересный, интересные были костюмы, интересная была картинка, ну и, конечно же, звезды, которые там участвовали. Причем парочка из этих звезд только-только-только снялась в другом фильме в 15-м году. И уже в 16-м выпустили новый фильм, опять же, вместе. Очень уж сильно всем понравился Уилл Смит и Марго Робби. Понравились в фильме «Фокус». Кто смотрел этот фильм? Нет, давайте так. Кто пересматривал этот фильм несколько раз? Ну, примерно так, 10 или 15. Ну, или хотя бы 2. Таких точно людей много. Ну, а через год они снялись вместе в фильме «Suicide Squad». Яркий фильм, яркие персонажи. А знали вы, что для этого фильма актеров отправляли на настоящую психологическую подготовку? Режиссер решил, что будущие суперзлодеи должны стать одной командой. Не только на экране, но и в жизни. Поэтому их буквально заперли вместе на несколько дней, заставили проходить жесткие тренировки и даже доверительные психологические сеансы. Правда, именно Джаред Лето, о котором сейчас в последнее время говорят много и не очень хорошо, который сыграл Джокера, в этом не участвовал. Это было специально намеренно. Его держали отдельно, чтобы сохранить ощущение такой полной непредсказуемости и где-то неадекватности. Хотя, мне кажется, в случае с Джаредом Лето это очень даже не сложно. Во время съемок он настолько вжился в образ, что отправлял коллегам, так скажем, странные, так скажем, подарки. Мог отправить живую крысу, живую свинью, там, коробки со странным содержимым, но... Это выглядело довольно-таки жутко, как признались актеры позже. И, ну что, это Джаред Лето. Я не знаю, я почему-то не удивлена. Ну а именно после Suicide Squad, когда вышел этот фильм, образ Харли Квинн в исполнении Марго Робби стал таким культовым феноменом. Ее костюм оказался одним из самых популярных образов на Хэллоуин по всему миру. Скажите, у вас была мысль на Хэллоуин одеться как Харли Квинн?

0: выгодные предложения уже в буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буной ЦИПС АБЦ.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā plkst. 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Viss straujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: New entry.

0: Между прочим, там сколько? 9 миллиардов у них на данный момент просмотров. Ладно, а еще есть очень сильно популярный другой трек и клип. Вы тоже хорошо знаете, возможно, он пришел вам в голову первым, но там всего лишь 6 миллиардов. Давайте чуть-чуть дождемся до этого. Этой бомбочки. 14 лет назад он вышел. И...
1: Опан, Гангнам Стайл.
0: Нет, я здесь, если честно, не для того, чтобы слушать Гангнам Стайл. Давайте продолжим все-таки мою мысль, да. Самый популярный и первый клип, который вообще в истории Ютуба набрал 10 миллиардов просмотров, это не Гангнам Стайл, не Деспасито, и что могло вам еще прийти в голову? Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам включу. Так. Смотрите, вот это. Ни одного правильного ответа не было. Я поставлю на паузу. Кто уже узнал, что это? Это очень похоже, как будто бы начало каких-нибудь челюстей. Правильного ответа до сих пор нет. Ладно, не буду томить. Чего уж там.

истории Ютуба. Знаете, я вообще считаю, что все, что связано с детьми, контент для детей, он самый востребованный. Там больше всего просмотров. Бизнес какой-нибудь связанный там с детьми, мультики, игрушки, детская одежда, все эти безумные игровые комнаты. Вот чем надо заниматься. Не всякими там вашими глупостями, да, взрослыми, серьезными. Ладно, давайте ради справедливости, мы тут все взрослые, послушаем чуть повзрослей трек. Он тоже стоит нашего внимания. Во-первых, Луис Фонси, большой профессионал. Была я на его концерте. Очень круто выступает. Очень крутая у него команда. Вживую они прям бомбят мощно. Мне лично очень понравилось. И я пришла на концерт не ради этого трека.

0: ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии днем ожидается преимущественно ясная погода. В центральной части страны и в Латгале возможны несущественные осадки. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 25 градусов. В Латгале до плюс 30, в Восточном Видземе до 26 градусов. А в центральной части нашей страны и в столице воздух прогреется до плюс 28. Ветер преимущественно южный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

познакомиться на каком-нибудь квизе, допустим, да? Кто знает? Эти два часа я с большим удовольствием и кайфом провела с вами. С вами была Рузанна, и мы услышимся завтра. Всем пока, оставляю вас с кайфовым треком. Это Риана, Where Have You Been? Этот вопрос сможете задать Сереже Литвинову. Уже скоро он появится в этой студии.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www.readyfest.lv.
3: Paesi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
4: Origo, uzmanību, gatavību. 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice.
5: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
6: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках Апотека.
7: Теперь Weekend. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
10: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
11: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 €. Iebiezināts piens ar cukuru 397 g, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 €. Maxima – lai nekā netrūktu.
12: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
13: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.

0: посвящена эта композиция осознанному выбору счастья, созданию собственного солнечного света после тяжелых времен и исцелению через любовь. И почему-то, мне кажется, в этой песне американка рассказывает о своей жизни. Да, так часто бывает.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Если жизнь разбивает тебя, ты можешь сам взять и построить свое счастье и вернуть внутренний свет, даже если этот мир придется собирать по кусочкам, заявляет певица. Словно камень, который упал с большой высоты и раскололся. Но в отличие от камня, мы способны сохранить свои семейные и дружеские союзы и не расколоться. Не расколоть то, что построили вместе. Главное этого захотеть. Доброго, хорошего вам летнего дня. Вместе с хит за хитом мы начинаем.

очень интересная у нас появляется композиция в рубрике «Не звучит» от двух музыкантов. Это Аяко, электронный продюсер, и вместе с ним Виктория Бланк, чей выразительный вокал стал, ну, можно даже сказать, главным украшением композиции, которая называется «Veneno» в переводе с испанского «яд». И эта композиция посвящена всепоглощающему, непреодолимому и опасному любовному влечению, перед которым невозможно устоять. Отношения и физическое притяжение описываются как наркотическое опьянение или яд, что, вот, пожалуйста, название этого трека, да, подтверждает. В общем, герои понимают, что это страсть, которая с ними приключилась, сложилась, случилась, может обжечь или ранить, но осознанно сдаются этому чувству и теряют контроль ради того, чтобы получить эмоции и большое удовольствие, хотя понимая, что потом, возможно, сильное сжигающее разочарование. Жизненная история многих-многих людей, которые, когда мы понимаем головой, что с этим человеком не надо строить отношения, но все равно туда зачем-то идем.

0: В нашем топе вновь не очень часто они к нам заходят, но в этот раз зашли, так зашли. Две недели в нашем топе появились на пятом месте, сделали на прошлой неделе шаг назад, вниз на одну, но тем не менее остаются достаточно на высоком месте. Никогда не побеждали в нашем чарте. В отличие от Роя и Круз, которые дебютировали с этим треком у нас 2 года назад и потом неоднократно становились лучшей песней недели до радио. Отматываем на 24-й.
1: Номер 6. 6-я.
0: И видим то, что ровно два года назад у нас на второй неделе в топе вот эта композиция с 13 на 6-ю. Забегая вперед, еще раз подчеркну то, что они потом одержали несколько побед.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в Латвии облака местами закрывают небо, и местами также возможны локальные осадки и гроза из-за жары. Ветер слабый, южный. Температура воздуха по Земгале 27-32, Курзаме и Визаме 25-29, в Латгале 27-31. В Риге переменная облачность, вероятность осадков небольшая. Ветер слабый, юго-восточный. Температура воздуха до 29 градусов жары. Завтра днем больше всего солнца будет в Латгале и Визаме. День ожидается без осадков. На востоке жарче всего, до 30-31 градуса. В то время как на западе только от 20-22 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

новости спорта. Футбол. Национальный футбольный стадион в Латвии, похоже, может остаться там, где футбол уже давно прописан. Вместо строительства новой арены на Лусавсале. Главным кандидатом теперь стал стадион, нам всем знакомый, Сконто. Латвийская федерация футбола, объясняю, здесь уже есть готовая инфраструктура, удобное расположение, и болельщики привыкли приходить именно сюда. Вот на Лусавсале пришлось бы практически с нуля строить дороги, коммуникации и всю необходимую инфраструктуру. Еще один аргумент в пользу Сконто. Владельцы объекта почти вдвое снизили цену, и теперь реконструкция выглядит гораздо привлекательнее с финансовой точки зрения. И если все пойдет по плану, новый национальный стадион Латвии рассчитывают получить уже к 2030 году. Ну а в федерации подчеркивают, современная спортивная инфраструктура необходима стране, чтобы не отставать от соседей Литвы и Эстонии. Мы скоро с вами продолжим. Будет «Формула-1».

последние новости спорта. Формула-1, бывший гоночный инженер Формулы-1 Роба Смедли заявил, что пилот Мерседеса Джордж Рассел слишком много переживает в борьбе за титул в этом году. Конечно, обидно, когда у тебя наконец-таки появилась машина, которая позволит тебе побеждать, и вроде конкурентов нет, а тут появился 19-летний напарник, который всех, как бы это литературно сказать. В общем, призвал британца вернуться к состоянию потока, чтобы сократить отставание от напарника Андрея Кими Антонелли. Астон Мартин, который проваливает этот сезон и провалил начало сезона, располагается на 10-м месте в Кубке конструкторов с одним очком, предлагал Берману место в основном составе. Однако британец предпочел остаться в Хасе и продолжить развитие в структуре Феррари и с ними подписал контракт до 28 года. Напомню, что Оливер Берман выступает за Хас с 25 года. В нынешнем сезоне он набрал 18 очков после 11 этапов и занимает 13 место в личном зачете. К примеру, его напарник Эстебан Окон 3 очка, 17 место, гораздо более опытный пилот. Его лучшим результатом в этом году стало 5 место на Гран-при Китая. Оливера Бермана я имею в виду. ФИА подтвердила время старта Гран-при Бахрейна, который состоится в Малайзии на трассе Сепанг. Гонка пройдет 4 октября. Изначально этап должен был пройти в Сахире в марте, но был перенесен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Официальный сайт Формулы-1 представил во время паузы летней топ оценок топ пилотов по их версии, кто лучше, если не смотреть только на очки, а смотреть на сразу несколько составляющих, и в этом топе у них возглавил рейтинг действующий лидер личного зачета и гонщик Мерседеса, итальянец Андрей Кими Антонелли. Он не просто хороший за счет машины, он действительно хорош как пилот. Ему всего, напомню, 19 лет, поэтому по праву он и в этом рейтинге находится на первом месте. Мерседес 8,9 балла. На вторую строчку делят два чемпиона, многократных, один 4-х, другой 7-кратный. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон, у них по 8 баллов. Сразу три пилота получили оценку 7,6. Это Пьер Гасли, Лиам Лоусон и Джордж Рассел. Не знаю, я бы Рассела поставил ниже. Арвид Лимблад и Ландо Норрис 7,5. Шарль Леклер только 7,4 оценка. И Сах Хаджар, Франко Колапинто 7,0. Ну и последняя глава Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что руководство серии не намерено уменьшать число этапов в следующем году. Мы в любом случае хотим провести 24 гонки в 2027 году.

0: Сегодня отмечается Международный день светофора. Именно 5 августа 1914 года в американском городе Кливленде заработал один из первых электрических светофоров с красным и зеленым сигналами. А еще раньше, в 1868 году, британский инженер Джон Пик Уайт установил возле здания британского парламента первый прообраз светофора, который работал на газовых фонарях. И первые светофоры, как вы, я думаю, заметили, я не сказал про желтый сигнал светофора, его не было просто в первых светофорах. Они использовали только красный и зеленые цвета, а о смене сигнала предупреждали звуковым сигналом. То есть то, что будет сейчас красный, например, после зеленого, был звук. А теперь у нас вместо звука, понятное дело, это правильно желтый сигнал светофора, потому что мы можем ехать, слушать музыку, закрытые окна и, в общем, не слышим. Но тогда, когда были звуковые сигналы вместо желтого света, вы понимаете, что машины были, в принципе, в основном кабриолеты или даже кто-то передвигался в основном на живых повозках. Ну и цвета выбраны не случайно. Красный хорошо заметен издалека, традиционно означает опасность, поэтому его и сделали для того, чтобы мы ожидали возобновления движения. Ну а зеленый ассоциирует разрушение движения и безопасность. В общем, любопытный еще факт в конце. Как я уже сказал, первые газовые светофоры в Лондоне прослужили совсем недолго. Через несколько недель произошел взрыв. После того, как его установили, этот газовый механизм взорвался, и потом эту конструкцию надолго перестали использовать.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12

рубрика не звучит, и у нас появляются немцы. Ну, не только, вместе с британским вокалистом. Это Glockenbach, немецкий электронный проект, который за последние годы стал одним из самых заметных на европейской дэнс-сцене. Его треки регулярно попадают в чарты, в основном там, конечно, в Германии, и рядом в странах Бельгия, Франция, и выходит... Его хиты достаточно с известными вокалистами. И вот в Magic Moment, что мы послушаем, трек, который длится 2 минуты 25 секунд, вокальную партию исполнил британский певец Крис Де Саранди, чей голос уже звучал во многих популярных танцевальных релизах. Нам этот голос еще не так известен, но вот сейчас с этим треком, возможно, он вас порадует. Это трек о важности ценить настоящий момент и сохранять светлые воспоминания, даже когда будущее кажется мрачным и неопределенным. Впервые слушаем Magic Moment. Почти 28 миллионов раз послушали этот трек на Spotify, он 24-го года.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Элви Айцина, трапи десмитнека. Iepērties Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Выгодные предложения уже в Буницепс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимба Жупиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.
3: Izvēlies savējo pie Tele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
9: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. 19-я позиция.

0: Мадонна, теперь она с двумя треками в нашем чарте. С 19 места начинает свое выступление эта композиция от поп-дивы. Второй ее трек вместе с Мартин Гэрикс, Bizarre, номер 10. Так что, если нравится, поддерживаем. И с сегодняшнего дня, на этой неделе, не только на нашем сайте, но и в Telegram, то пройдет только хорошие новости. Там тоже голосование открыто. А мы с вами отправляемся на 2 года назад и видим на этом месте с 16 на 19 тогда, ровно 2 года назад, опустилась композиция Legends and Life Armin van Buuren.
1: 19-я позиция.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: в районе Саукросты нанес ущерб примерно на 100 тысяч евро. Об этом и другом мы поговорим в этом часе. К сожалению, каждый год у нас теперь это происходит, и никто от этого не застрахован. Хотя, если есть страховка от этого, но все равно неприятно. Скоро об этом.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.

0: градуса. В то время как на Западе только от 20-22 градусов тепла.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Погода латвийцам недавно в очередной раз напомнила. Иногда ремонт автомобиля начинается не после аварии, а после града. В районе Саукрусты недавно сильная гроза с огромными градинами нанесла ущерб примерно на 100 тысяч евро. Ни одному человеку, а вообще латвийцам. И по данным страховщиков, получено уже около 70 заявлений. Больше всего пострадали автомобили. Град размером до 5 сантиметров буквально изрешетил капоты, крыши, двери и крышки багажников. Владельцы описывают десятки вмятин на кузове после нескольких минут непогоды. Пострадали и дома. В одном из случаев град повредил навес на территории площадью около 16 квадратных метров. А помню, когда я еще учился в школе и как-то проходил мимо такого автомобиля, я не понимал, как так вообще случилось, кто с маленьким молоточком всю изуродовал машину, почему она вся усыпана мелкими вмятинами, буквально по всему кузову. Кому это было надо? Шли годы, маленький Сережа рос, а климат в Латвии менялся. И в итоге теперь я знаю не только в теории, но и на практике, как это бывает и кто это сделал. Пока везет не на своих автомобилях. Продолжим общаться, есть интересные новости впереди. А пока музыка от Bruno Martini, Zeba, Lost in Time.

Жизненная гарантия на автомобиль звучит так, будто производитель говорит: мы в своей машине настолько уверены, что она может пережить вас. Звучит, с одной стороны, страшно, с другой стороны, привлекательно. Ведь глупо отказываться от вещи, которая будет служить вечно, особенно если ты не модник и готов все-таки передвигаться на автомобиле, у которого технологии устаревают. Именно на такой шаг пошел Volkswagen, правда, пока только в Китае. Компания объявила, что теперь пожизненная гарантия распространяется практически на весь модельный ряд: бензиновые автомобили и подключаемые гибриды. Под защитой окажутся самые дорогие узлы. Это двигатель, коробка передач, кузов, шасси, генератор, компрессор кондиционера, а также оригинальные запчасти, установленные у официальных дилеров. Конечно же, куда без этого, есть важные условия, без которых ну никуда, когда тебе такие предлагают бонусы. Пускай только в Китае. Владельцем автомобиля должен быть первый и единственный покупатель. Машину нельзя использовать в коммерческих целях, а все обслуживание необходимо проходить только у официальных дилеров с использованием оригинальных деталей. Такой шаг Volkswagen объясняет желанием укрепить доверие покупателей на китайском рынке, где конкуренция сейчас особенно жесткая, может быть, даже моментами жестокая. В Европе такого мы с вами не дождемся. Пожизненная гарантия звучит круто, классно, но оригинальные запчасти, как вы понимаете, все это стоит достаточно дорого, поэтому не знаю, насколько это сработает. Но если учесть то, что в Европе они такую акцию не собираются устраивать, видимо, это действительно того стоит. Далее у нас юное дарование Ваня Дмитриенко.

0: назад он был таким же, как и сейчас у вас в руках, потому что форма винтовой спирали штопора практически не изменилась более чем за 100 лет, то есть настолько удачной оказалась первоначальная идея, что ее используют и сегодня. Потому что сегодня отмечают день штопора. Именно 5 августа 1883 года был запатентован так называемый штопор официанта. Компактный складной инструмент, в походе тоже он очень крутой, классный. Пока люди не начали массово использовать пробки из пробкового дуба, необходимости в таком инструменте просто не было. Пробковый дуб вообще удивительное дерево, потому что его кору можно снимать примерно раз в 10 лет, при этом само дерево продолжает жить и расти, и ничего, что оно голое. Штопор официанта считается вообще классикой, как я уже сказал, в поход тоже удобно, классно брать, потому что это не просто что-то одно. Он объединяет в одном корпусе спираль, небольшой нож для снятия капсулы, ну и рычаг для извлечения пробки. В одном, можно сказать, где-то даже кто-то умудряется уже 5 в одном делать. В общем, очень-очень интересно, полезно и иногда жизненно необходимо в походе.
1: Захитал дневной эфир с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.
0: Ну и, конечно же, ни в коем случае не надо пытаться, если нет штопора, пробку протолкнуть пальцем. Может быть, кому-то это удается сделать. Но не факт, что всем. Я уверен, что есть случаи другие.

прекрасный нашел ремейк. В эфире появляется Мэри Гу с треком «Если в сердце живет любовь». Для поклонников Савичевой уже все понятно. Мэри Гу — певица и автор песен, одна из самых ярких представительниц новой поп-сцены. Ее узнают по искренним текстам, мягкому вокалу и современному звучанию. «Если в сердце живет любовь» — это, да, официальный ремейк одноименного хита Юли Савичевой, который впервые появился в 2006 году и стал одной из самых узнаваемых песен своего времени. Главный посыл заложен в строчке «Оставайся такой, какая есть, оставайся сама собой». Песня, то есть, призывает не подстраиваться под чужие стандарты красоты или чужое мнение, а оценить свою уникальность.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, €49. Зем-зем цены в Мего.
6: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 14:00 Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
7: Сделай себе предпати. Предпати.
8: Top Radio.
9: The Party Station.
7: Рейтинг самых популярных хитов. Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: Спасибо за эти прекрасные 20 недель в нашем топе DGTS of Beautiful Places. Но, несмотря на то, что он провел все 20 недель, выше третьего места так и не смог подняться, где, кстати, задержался 4 раза. 4 у него были попытки, чтобы продвинуться дальше, выше, но нет. Ровно год назад на этом месте был трек, который достиг тоже третьего места, Two Colors of Redo, At About Water.
1: 13-я позиция.
0: Тогда с 11 на 13, 7 недель в топе. Но забегая вперед, скажу, что этот трек вернулся и победил.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в Латвии облака местами закрывают небо, и местами также возможны локальные осадки и гроза из-за жары. Ветер слабый и южный. Температура воздуха по Земгале 27-32, Курзаме и Визаме 25-29, в Латгале 27-31. В Риге переменная облачность, вероятность осадков небольшая. Ветер слабый, юго-восточный. Температура воздуха до 29 градусов жары. Завтра днем больше всего солнца будет в Латгале и Визаме. День ожидается без осадков. На востоке жарче всего, до 30-31 градуса. В то время как на западе только от 20-22 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
1: Скоро автомобильные новости. Три привычки. Перечислю водителей, которые испортят резину в жару быстрее гвоздей.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Сегодня разберем типичные ошибки, превращающие горячий асфальт в настоящего убийцу колес. При температурах за бортом плюс 40 и выше деформация резины ускоряется кратно. И дело тут вовсе не в заводском браке. Логика проста. Нагревшийся воздух внутри покрышки расширяется. Давление ползет вверх, структура материала работает на грани. В таком режиме даже безобидное действие водителя создает запредельную статическую нагрузку. На деле мягкая от жары резина гораздо острее реагирует на боковые заломы при неудачной парковке или неправильно выставленные параметры колеса. Первое, чему стоит следовать неукоснительно, замеры давления делают исключительно на остывшей машине. Не утром после короткого выезда, а после многочасового простоя. Снимать показатели с горячих шин бессмысленно. Раскаленный воздух обманывает манометр завышенными цифрами, а реальная картина остается неясной. Ориентир задает только заводская табличка автопроизводителя. Второй обязательный пункт – внимательный визуальный осмотр боковин, о чем тоже многие забывают. Крошечные трещинки, едва заметные при плюс 20, могут драматически раскрыться, когда асфальт плавится. При любых подозрениях на повреждение корпуса без визита на шиномонтаж не обойтись, иначе риск внезапного хлопка на скорости вырастает в разы. Особняком здесь стоит старая водительская привычка – докачать до жесткости. От такой практики пятно контакта реально уменьшается, амортизация проседает, а протектор начинает стираться крайне неравномерно. По сути, центр колеса берет на себя всю нагрузку, тогда как плечевые зоны почти не работают. Хотя некоторые думают, что твердая шина лучше держит дорогу. Статистика износа говорит об обратном. Перетянутые баллоны на разогретом асфальте оставляют без сцепления внушительную часть поверхности. Избыточное давление в сочетании с перегревом асфальта приводит к тому, что износ протектора концентрируется в центре колеса, что сокращает общий ресурс резины и ухудшает сцепление.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Это 26-й год, пока занимает только третье место в списке самых жарких за всю историю наблюдений после 24-го и 25-го годов. Но климатологи мира предупреждают, ситуация еще может измениться. По оценкам специалистов, вероятность того, что этот год станет самым жарким в истории, сейчас составляет около 35%. Особое беспокойство вызывает нагрев мирового океана. Более 70% поверхности Земли покрыта водой, ее температура напрямую влияет на климат. Экстремальная жара уже влияет на различные регионы мира, от Европы до Азии и Америки. Опасны не только дневные температуры, но и теплые ночи, когда организм не успевает восстановиться. Особенно если живешь ты... В каменных джунглях я это называю, это плявни Кипурсемс, где много машин, асфальта, и все это отдает ночью тепло. И во многоэтажках тяжело спать. Я через это проходил. В общем, в это время у нас в Латвии ожидается немного более прохладная погода. В пятницу, субботу и воскресенье по всей стране температура воздуха не превысит 19-24 градусов. А последующие ночи ожидаются прохладнее, чем те, что мы сейчас с вами переживаем. На рассвете в воскресенье, например, столбик термометра местами опустится до 7-9 градусов тепла. Только 7-9 местами. В эти дни в Латвии могут пройти кратковременные дожди, также, возможно, гроза. Наибольшая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу ожидается порывистый западный ветер. В начале следующей недели кратковременно потеплеет, затем температура понизится, количество осадков прогнозируется меньше нормы. Что ж, август рискует подарить нам лучший летний месяц в этом году. Июнь-июль. О, берите пример с августа, хотя бы в следующем году.
1: Песня из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
2: Лидер этой недели. Место номер один.

0: чуть-чуть перевалили мы за середину рабочего третьего на этой неделе. Далее вам будет помогать Артем Демьяненко, но перед этим Алина Исаева. Встречайте. До встречи. В «Хит за хитом». Уже скоро.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī Eiropā pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
11: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
12: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
13: Просто мне завидую.
12: Платина.

хотела, в общем-то, сказать. Знаете, друзья, я все чаще замечаю одну интересную вещь, что как только перестаешь относиться к жизни слишком серьезно, перестаешь пытаться контролировать абсолютно все и просто идешь, что называется «go with the flow», иди с потоком, иди в потоке, очень многое начинает складываться самым лучшим образом. Не потому что становится легче, а просто потому что ты перестаешь тратить силы на борьбу с тем, что все равно не можешь изменить. И начинаешь замечать возможности, которые раньше просто проходили мимо. И я не раз убеждалась в этом на собственном опыте. Самые классные знакомства, самые удачные проекты и самые яркие моменты жизни почему-то случались именно тогда, когда я просто позволяла жизни немножко меня удивить. Так что пусть сегодняшний день будет именно таким. Позвольте жизни себя удивить. Расслабьтесь. Давайте проживем этот день, эту среду без лишнего напряжения и с приятными неожиданностями. А это ТОП-радио. У микрофона Лина Исаева. Начинаем нашу дневную смену. Поехали!

Я сегодня начала с того, что часто в жизни получается самый лучший результат именно так, да, когда ты вообще не стараешься, ничего не выверяешь, и все происходит совершенно случайно. И вот очередное подтверждение пришло из соцсетей. В Саудовской Аравии один ребенок, хозяйки небольшого магазина одежды, случайно сделал селфи на фронталку. Причем в кадр попала только половина его лица, а подпись под фотографией была абсолютно бессмысленной. Конечно же, что-то может ребенок набрать. И именно этот пост неожиданно стал хитом, и если раньше публикация этого бренда собирали около сотни лайков, то это случайное фото набрало более 10 тысяч лайков. А дальше произошло то, что интернет умеет лучше всего. Тренд подхватили другие компании, причем не только в Саудовской Аравии, но и по всему миру, и свои случайные детские селфи начали публиковать автопроизводители, рестораны, государственные организации и даже серьезные университеты. Так что, возможно, иногда стоит перестать пытаться сделать все идеально, потому что именно в случайностях очень часто и рождается то, что цепляет людей сильнее всего. Например,

0: выгодное предложение уже в буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны ЦИПС АБЦ.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grammi sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grammi lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии днем преимущественно ясная погода. В центральной части страны и Латгалы возможны несущественные осадки. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 25 градусов, в Латгале до плюс 30, в Восточном Видземе до плюс 26, а в центральной части страны и столице воздух прогрелся до плюс 28 градусов тепла. Ветер южный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All-time favorites.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē

0: Делфис и Яун Салве.
1: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Ханулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

который сейчас уверенно занимает первое место в топ-20-ке на топ-радио. Но спешу напомнить, что именно ты решаешь, кто окажется на вершине нашего чарта. Голосуй за любимые треки на официальном сайте топ-радио, в нашем приложении или в нашем телеграм-канале топ-радио. Только хорошие новости. Именно там, именно твой голос двигает хиты вверх или спускает их вниз. Ну и еще один повод никуда не переключаться, потому что уже совсем скоро я разыграю очередных 2 билета на Relive Fest, который пройдет уже в эту субботу на Ландерсала. И все, что тебе нужно, это быть внимательным и правильно ответить на очень простой вопрос, который я задам уже все совсем скоро. Так что оставайся со мной. Возможно, именно тебе, именно сегодня достанутся 2 билета на Relive Fest. На этот топ-радио. Остаемся вместе и продолжаем нашу среду. Едем дальше.

0: же. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Tell us out.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

Ну что, друзья, как и обещала, настало время нашего розыгрыша. Прямо сейчас разыгрываю 2 билета на Relife Fest, который пройдет в Риге уже в эту субботу. И сегодня условия, как всегда, просты. Вы дозваниваетесь ко мне в эфир по номеру 25037 и отвечаете всего лишь на один вопрос. А сегодня вопрос звучит так. И он про хедлайнера фестиваля. Что в переводе с немецкого означает псевдоним Моргенштерн? Что же это такое? Здесь вам помогут либо знания немецкого, либо быстрый поиск в интернете, либо просто логика. Попробуйте разложить слово на две части, перевести эти слова, и правильный ответ окажется у вас на ладошке. И все, что вам нужно, это просто ответить мне на этот вопрос. Что же означает Моргенштерн? Ну что же, я уже вижу, что звонки прорываются в наш эфир. Попробуйте.

все получится. И я повторю пока что вопрос для других, кто, может быть, тоже хочет попытать сегодня свое счастье. Что же в переводе означает... Что же в переводе означает Моргенштерн? Разыгрываем на Relive Fest. Билеты на Relive Fest отдаю совершенно безвозмездно, всего лишь за один правильный ответ. Ну что же, мы возьмем небольшую техническую музыкальную паузу, послушаем Моргенштерна и продолжим совсем скоро.

согласна на Relay Fest. Кстати, и в утреннем шоу вы тоже можете попытать свое счастье, и в моей дневной смене. Но сегодня не по звонку, но по WhatsApp мы разыграли, и я получила таки правильный ответ. Независимо от того, что условием конкурса было дозвониться в прямой эфир, но все равно есть очень настойчивые люди,

0: Впервые всех оказалась Сола, наша слушательница Сола, которая написала то, что Моргенштерн в переводе с немецкого означает «утренняя звезда». Конечно, Моргенштерн. Мы поздравляем Солу, мы свяжемся с Солой за эфиром и расскажем, как же она может получить свои 2 билета и оторваться на полную катушку уже в эту субботу на Релайф-фесте. Ну а вы, друзья, попытайте свое счастье завтра в утреннем шоу или в дневной смене. Будет новый вопрос, мне это снова не будет сложно, и вы обязательно получите свои 2 билета. Ну а пока что продолжаем с музыкой дальше. Это Топ Радио. Спасибо, что вы со мной. Едем дальше.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из Топ 20. Это Топ 20. Место номер 8.
3: 8.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии днем преимущественно ясная погода. В центральной части страны и Латгалы возможны несущественные осадки. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 25 градусов, в Латгалы до плюс 30, в восточном Видземе до плюс 26, а в центральной части страны и столицы воздух прогрелся до плюс 28 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду, а закат в столице наступит в 21 час 27 минут.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест. В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимбажу Пиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina! Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam sūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

что, давайте подытожим. Самый жаркий день этой недели мы с вами пережили. Впереди у нас прекрасный, теплый августовский вечер. Завтра лето немного сбавит обороты. Первую половину дня нам обещают солнечный, но ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Но я уверена, что даже он не способен испортить настроение в этот самый день, когда Рига встречает одного из главных хедлайнеров этого музыкального лета. Кэлвин Харрис, мы ждем тебя. Мы тебя любим. Мы тебя крутим на топ-радио. И вместе с нашими дорогими слушателями топ-радио ждем этот вечер встречи.

и хватайте, друзья, это лето за хвост. Успевайте сделать все то, что обещали себе еще в начале лета. Если не успели, ничего страшного, у нас еще есть время. Спасибо, что были со мной сегодня. С вами была Алина Исаева. Услышимся снова завтра на Топ-радио. Прекрасного вечера. Пока-пока. Ну и ухожу под, конечно, под Калвина Харриса.

Холли Молли говорит, что пообщается с вами позже. Talk to you later. Я же с вами пообщаюсь прямо сейчас. И сейчас это растянется на 2 часа. Вечерний драйв, как обычно. Среда, середина рабочей недели. Маленькая пятница, да, вы все знаете. 2:05:37. С вами я, Артем Дима.

0: и флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабеце. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и АБЦ.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зем-зем цены в Мего.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
6: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидно.

побольше Сергей Литвинов расскажет. Я вроде не сильно простыл, но ведь, видимо, голос чуть-чуть поменялся. Пишет мне, причем постоянные наши слушатели. А я думал, вы до пяти. Я говорю, ну, у меня в пять только старт. Вы на постоянку или замещаете? Я говорю, я уже 10-й год тут. С 5 до 7. Мне пишут, Артем. Я говорю, да, Демьяненко. Добрый вечер. Так, я думаю, не сильно по голосу заметно. Да, так что это не купайтесь слишком много, да. Берегите здоровье. Вот, зато сегодня еще днем посмотрел я в календаре, увидел там Международный день светофора, да. Вот так, уже на минуточку 112 лет мы празднуем. Я подумал, так, светофор, красный свет, красный флаг. Думаю, red flag. У нас всегда хорошо залетают темы про отношения, да. Ну, как-никак, мы социальные существа, всегда интересно поговорить про это. И, как вы уже поняли, давайте сегодня поговорим про red flag. В отношениях красный флаг, я думаю, все знают, что под этим подразумевается. Если кто-то первый раз слышит, что за red flag, что за красный флаг, ну, в двух словах, это вот, ну, вот это точно недопустимо в отношениях, да, вот, когда рассматриваешь кого-то или уже рассмотрел, как это, сцепился, сошелся, да, и понимаешь, что нет, все-таки это красный флаг, вот что-то в этом человеке не то, что несовместимо с благополучными отношениями. Так что сегодня мы вас спросим, что для вас красный флаг, red флаг в отношениях. 2-5-0-37. Я думаю, среди между ними никаких красных флагов нет. Такой дуэт забомбили. Дима Урих, Серябкина. Запутался. 901, 902 или 903.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно ясная погода, слабый южный ветер, температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 22 местами до 26 градусов, в Латгале 24-26, Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 23 местами до 25 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

The Waves. Что творится на дороге, если есть дорожная информация, вечерами это всегда актуально. Также привет, 25037, наш WhatsApp. Передайте привет и пожелайте хороших пути сладкой парочке, Яне и Спартаку. И до встречи на выходных. Хорошая энергичная новиночка у нас Джоэл Кори, Whisper. Поехали дальше.

0: Ой, хорошая новиночка Wispa, я ее жду в претендентах обязательно. Мне кажется, такой трек летний должен быть в топ-20. Так, про красные флаги. Да, мы сегодня говорим, что для вас красный флаг. Нарушение границ, если не понимает слова «нет». Чрезмерная навязчивость, злоупотребление алкоголем, да, который вредит вашему здоровью. Не забываем, сталкинг и куча всего остального в этом роде. Пишет нам слушательница. Немного рекламы и продолжим.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grammi sviesta cesvai

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Cykla. Atbalst Star FM, Delfis, Jauns LV.
1: Tic tu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Tic tu veiksmei, veiksmei, jagan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl стоит того.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья Ивда 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 90064.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

Миллион причин, чтобы быть с другой. Один повод. Один, но очень весомый, чтобы остаться с тобой. Максим Круженков. Максим? Максим. М. Максим. Сегодня говорим про red flag, про красный флаг. Сегодня день светофора, да? Это нам намекнуло на тему разговора этим вечером. Что для вас red flag в отношениях? WhatsApp 2 5 0 37. Едем дальше.

Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Лепас от Марпас до Атпутас, также Краста от Пурвиша до железнодорожного моста, на островном мосту от Луца в Саладульце Телц, Густава Земглагатве от Гауэс до Брибас пробка и на Волдемара от Ханзас до Лачплеша движение затруднено, телефон для дорожной информации 250037.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: All time favorites.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Акропол и пиркшинас центры un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ikviens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

зеленый флаг, да? Ты скажи, что тебе надо, я тебе дам, что ты хочешь, да? Но мы сегодня про красный. Для меня красный флаг, если человек грубит официантам, кассирам или другим людям, которые просто делают свою работу. Это многое говорит о характере, пишет Катя. 2.5 на 0.37 сегодня про Red Flag. Армин Ван Бурен и...

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Краста, от Пуреша до железнодорожного моста, также на Олманягатву от Вациеши до Лепаес, на островном мосту от Луцавсала до улицы Телц, Густава Замгалагатву от Ерицю до Брибас, и также на Сылыка, то перед улицей Гайгалас движение затруднено, телефон для дорожной информации 2 5 0 37.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: любит котиков. Понятие вообще растяжимое. 2-5-0-37.
1: Завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: і флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: Akcijas nākun iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā Veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Stonrok – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrok – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrok – очевидная прочность.
3: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Half

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода, но во второй половине дня незначительные, я бы сказал так, осадки пройдут и по территории Курзема, немного в центральной части страны, и ближе к вечеру на востоке тоже ожидаются кратковременные осадки, а так преимущественно ясная погода, слабый юго-западный ветер, температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 23 до 26 градусов, Латгала 27-29, Жземгала, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 25 местами до 29 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

Да, домой никому не надо еще с работы уходить. Потому что уже почти 7 часов. Да, парочку треков у нас все-таки есть в вечернем драйве. Один из них почти мой тезка. Артемас, I like the way you kiss.

Я же вам подскажу, что... Что же вам подсказать такого хорошего? Давайте оставим это на завтрашний вечерний драйв. Спасибо всем за компанию. С вами был я, Артем Дивиненко. Хорошего вечера и до завтра.

0: 19 позиция.
1: Top Music. Прямо сейчас. Песня из Top 20.
2: Это Top 20. Top
0: Radio. Лидер этой недели. Место номер один.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимба-Жупиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.
6: All-time favorites.

0: New entry. Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Место номер 18. 18.